эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, любви.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак-ФМ».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: утро всем, кто уже бодрствует после зарядки и 100 отжиманий, и тем, кто, включив радио, настраивается на нужную волну. Просыпаемся вместе с нами в студии Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Доброе утро всем, доброе утро, пятница. Вот хочется, да, еще раз выкрикнуть. Это самое такое утреннее время, когда вкусный кофе можно заварить, вкусный чай, включить любимую музыку на Казак FM и, конечно же, программу «Алло, село».
0: Друзья, я надеюсь, что вы слышали такую фразу и неоднократно, а это у нас семейная. Александр, слышала такую фразу?
1: Ну, конечно, слышала.
0: А вот когда речь идет, заходит и как о характере, ну, там, допустим, скупость деда, ну, или любовь к порядку вашей бабушки, мне кажется, ну, самое забавное, это то, что касается именно внешности. Это вот те видимые признаки, которые вот не спрятать, это которые вот прям идут такой, знаешь, красной чертой через все поколение.
1: А мне кажется, что даже их не то, что не прячут, их еще и специально показывают.
0: Ну да, вот, допустим, есть такая вот, сука, фамильный прищур, да, вот такая форма глаз, да, вот когда именно вот эта манера щуриться, когда человек улыбается, даже или пытается что-то вот разглядеть на солнышке такое, да, вот.
1: Да,
0: вот у моего прадеда на фото этот прищур такой, вот он знает какую-то тайну.
1: А у тебя так же?
0: Ну, на брата смотрю, на своего, да, и думаю, ты смотри, как перекликнулись они, да.
1: А ну не щурься, да? А у нас это семейно.
0: Вот, да, у нас у всех это семейно. Еще у нас есть одна черта семейная. Оставлю ее в тайне.
1: Потом расскажи. Шевелюра, прическа. Да. Если, например, друзья, в вашем роду есть вот пышные волосы, когда у всех кучерявятся, и все, там, знаешь, в очередь стоят за плойкой, чтобы выпрямить волосы. Я это говорю не про густоту, например, да, а вот эти вот локоны, которые живут своей жизнью, ты их пытаешься сюда, а не обратно, ты их сюда, а не обратно. Ну, в общем.
0: Ну, это курносый нос. Ну, и, конечно, эти ямочки, которыми природа отметила все поколение, начиная от там прадеда или там, или бабушки, да, это ведь то, что это удивительно, на самом деле. Друзья, вот расскажите, какой ваш фамильный вот такой знак, да, и, может быть, уши локатором у всей семьи, бывает же и такое, да? А может, пальцы пианиста у всех, даже у тех, кто работает, может быть, и на строительной, на стройке, да?
1: Да, но будем говорить не только о внешности, конечно, да, еще о личных качествах,
0: о характере,
1: о смехе, покушать,
0: да, о хозяйственности.
1: В общем, о всем. Пишите нам +7 928 401 2020. Что у вас

0: Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
1: Гармонист, гармонист, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огородку макопает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
4: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Что у нас на выходных?
9: Велозабег в парке.
8: Я готов.
9: И я могу.
10: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
11: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль. А что, если завтра таких цен уже не будет?
13: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.com.
14: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 499,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Но мы тут, друзья, буквально вот недавно, в прошлом выходе, говорили о носах, как у дедушки ямочка, как вот у мамы, но внешность это ладно. Ей хотя бы, вот ее хотя бы видно сразу, да, вот гораздо интереснее, на мой взгляд, это привычки.
1: Семейные, вот, да? Семейные привычки.
0: У всей семьи одна бывает какая-то привычка, которая вот является таким ярко выраженным, да, допустим, ну что-то разбрасывать, к примеру, да, там, ну, к примеру, там,
2: на,
0: да.
2: Носки, я как всегда.
0: Ну, не, да, ну и обувь, допустим, ну, может там вот как-то, да, там, я быть. Ну, то есть что-то вот такое, что черта какая-то в характере, которая характерно так выражается у всех.
2: Шопоголизм тебе как?
0: Шопоголизм?
2: Да, я говорю, ой, там, например, ой, я транжира, ничего не могу с этим и с собой поделать, да, и ты просто пошел за хлебом, кстати, у меня такое бывает, а вернулся там, не знаю, со сковородками, с кастрюлями, ну, нет, не буду сковородки, платьюшко, юбочка.
0: А вот набор для карминга из редьки можешь такое сделать?
2: Нет.
0: Пошла за хлебом и накупил там себе?
2: Нет.
0: Ладно, ну и не чувствую себя виноватой, я так понимаю, да?
2: Нет.
0: Ну, это знаешь, как вот у бабушки, ну, бывает в семье, когда вот запасливые такие они, да, когда у бабушки еще с самой революции там лежит отрез ткани в 10 метров, потому что запасливая бабушка.
2: И передается
0: бабушка
2: из поколения,
0: да,
2: в поколение.
0: Да, да, вместе с сундуком вот это, да. И все вот они в семье такие запасливые, понимаешь, у них много всего, вот они как, знаешь, все в дом, все в дом, все в дом, вот они вот такие. Это вот, мне кажется, такая черта. А это у них семейное такое.
2: Еще, знаешь, такой девиз: бери, дают.
0: Правильно.
2: И ты берешь и даешь.
0: Нет. А вот Леонид подключается к нашей утренней беседе. Мы так прям восхищены этим сообщением. Доброе утро, Казак ФМ, ведущий Александра и Андрей. У нас родовая красота, пишет Леонид. Передается она в тандеме с умом, понимаешь? И такие русы, умные, красивые славяне. Ну вот прям сразу хочется...
2: Да, Леонид,
0: сказать,
2: а мне хочется прям сразу, как девочки, спросить: Леонид, ну-ка пришлите фотографию, посмотреть на вашу красоту. Ну, если я умею, там, особенно ум на фотографии, да.
0: Так, поэтому... отлично.
2: Делитесь, присылайте. Мы посмотрим с Андреем.
0: Да, еще сообщение одно прочитаем. У нас фамильная черта, пишет нам Виктор, собираться в гости 3 часа. Бабушка красит губы, потом стирает, потому что криво снова красит, а мама выбирает платье. Я уже одет, обут, пока они решают, брать зонт или нет. Вот, вот смотри, вот семейное такое долгособирательство получается.
2: Самое интересное, что при этом написал Виктор, что
0: да, у них... Да, да, я тоже про это. Мужской крик души.
2: Да, семейная черта, это собираться 3 часа. Наверное, у Виктора семейная черта,
0: это, знаешь, называется
2: часа.
0: Вот это, когда долго собирается, это я вспомнил, это называется синдром парадного выхода.
2: Ух ты!
0: Ну, так долго в коридоре собираться. Напишите нам, что вы считаете семейным у вас. Может быть, это большая коса, да, вот, которая, красивые волосы, да, которые из поколения в поколение, они вот, и они говорят, это у нас семейное. Может, у вас смех какой-то особенный, свой, семейный.
2: А может быть, у вас еще семейные выпухляшечки?
0: А почему бы и нет?
2: А почему бы и да?
0: Да, я согласен. Пишите нам на номер 928-401-2020. Далее ваша любимая музыка.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему осенью деревья раздеваются? Все-все листья с них опадают.
3: Это потому, что растениям не хватает воды. Она замерзает в земле и в корни растений не попадает. В то же время с поверхности листа испаряется столько же воды, сколько и летом. Поэтому растения сбрасывают листву, чтобы не засохнуть и не навредить себе. Ведь за лето в листьях накапливаются вредные и ненужные вещества. А вот желтыми листья становятся из-за смены температуры и сокращения светового дня. Для производства хлорофилла, который отвечает за зеленый цвет в растениях, ты же знаешь, да, что это такое, листьям требуется много тепла и света. Когда лето заканчивается, день становится короче, понижается средняя температура воздуха, и, как следствие, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разлагается. Кстати, ты знаешь, что в лесу деревья скидывают листву раньше, чем в городе? Это связано с тем, что в городе освещения больше. Фонари, свет окон, машин.
0: А куда пропадают листики, которые упали?
3: Они превращаются в удобрение для почвы. Когда они разлагаются, полезные вещества стекаются в землю и кормят будущие поколения растительной и животной жизни. Благодаря этому дерево получает необходимые вещества для выращивания новых листьев. Кроме того, слой сброшенных листьев, который укрывает почву, согревает дерево и защищает от промерзания поздней осенью и зимой.
0: Папа, пойдем скорее в парк гулять, пока осень на нас не наступила.
2: Папа знает.

0: желаю всем, кто с нами просыпается, улыбается, потягивается в эфире шоу «Алло, село» на волне «Казак ФМ». Александра Войска, Андрей Зитер уже здесь с вами. Также вот потягушечки, улыбушечки.
1: Мы благодаря улыбаемся, там и благодаря вам, потому что вы присылаете фотографии свои на тему вот сегодняшнего эфира. Это у нас семейная. Пишет нам радиослушница из станицы Динской, Татьяна. Вот она прислала фото из погреба. А там, ну, в смысле, не сама на погребе сидит. Хотя она там была тоже, да. А вот там рядами на фотографии, знаете, как солдаты на параде стоят. Они кто? Банки. Банки с соленьями, вареньями, да, вот. И ох, это святое, ведь это не просто банки, пишет она, это семейная золотовалюта, это семейный золотовалютный резерв. У нас дома начиналось все с 3-литрового баллона огурцов, пишет она. А теперь, если ты не закрутил хотя бы 50 банок на зиму, считай, год прожил зря. Мама смотрит прогноз погоды в августе, пишет Татьяна. Не для того, чтобы зонт взять, а чтобы понять, успеет ли дозреть последняя партия помидоров. Это она пишет, как сливки для аджики.
0: Вот такое, да. Я прям хочу, знаешь, сказать, можно я у вас поживу?
1: В погребе?
0: Да, нет, не в погребе.
1: Татьяна, заберите Александру в погреб.
0: Нет, не надо меня в погреб, а с банками, с оленьями.
1: Сохранишь.
0: Да, Андрей, ну почему бы и нет? Можно эпизодически туда спускаться. А вообще, конечно, семейная традиция — это закатывать из поколения в поколение. Еще и девочки собирают, мальчики тоже, мужчины, помогают вот эту тяжелую закручивать.
1: Нет, я знаю, когда джентльмены сами делают солонину, да еще какую вкусную.
0: И делиться рецептами засолов, да. И вот это все, конечно, здорово.
1: Ну вот, опять же, да, рецепты, если заговорить. СМС, вот еще сообщение у нас пришло. Так, без подписи, к сожалению. Друзья, подписывайтесь. У бабушки была отдельная комната под названием «Тещина». Вот так. Вход туда детям был запрещен. Мы думали, там портал гастрономический. Оказалось, стеллаж от пола до потолка, только компот из абрикосов. Ой, ребят, вы понимаете масштабы, пишет. И самое главное, этикет дарения. Ты когда идешь в гости, так, родные, с пустыми руками не ходишь, берешь с собой что-нибудь.
0: А, вот так вот сегодня у нас с утра уже закаточки, да, закруточки.
1: Смотришь,
0: зашли.
1: Ну, готов, народ, молодцы, к зиме, да.
0: Друзья, пишите нам, плюс 7-928-401-2020. Что же в вашей семье из поколения в поколение, да, повторяется, и вы это говорите, а у нас это семейное.
1: Например, гостеприимство.
0: Как вариант, почему бы нет?
1: Мы в следующем выходе расскажем о культурных событиях Краснодара. Расскажем о том, спектаклях, балетах расскажем, да, на то, что вот мы с Александром обратили внимание, ведь выходные впереди, друзья, можно как-то вот взять себе на заметку и сходить отдохнуть, ну а далее ваш.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: И вот, собственно говоря, тот самый момент, когда мы готовы рассказать о культурной жизни, да что же сказать, поговорить о культурной жизни столицы Кубани, расскажем о мероприятиях, вот, на которые мы с Александрой обратили внимание. В студии Андрей Зитер, Александра Вольская.
2: Ну что, друзья, если вы любите захватывающие приключения, тогда это представление именно для вас. 19 сентября Краснодарский краевой театр кукол. Обычный ураган переносит девочку и ее собачку в волшебную страну. Чтобы вернуться домой, ей нужно найти дорогу к сияющему городу. Спектакль «Волшебник из изумрудного города» расскажет о самом главном, что настоящая дружба способна творить чудеса. Это прекрасный повод провести выходной всей семьей.
1: Это одно из мероприятий. Идем дальше. Классика у нас 20 сентября, музыкальный театр «Премьера». История о прекрасной принцессе, которую злой колдун превратил в белого лебедя. Днем она птица с печальными глазами, а вот ночью снова становится девушкой. История о чем? А история о любви принца, который должен разрушить эти чары силы своего чувства к этой замечательно прекрасной девушке. Это все, друзья, что? «Лебединое озеро». Если вы думаете, что балет это скучно, ну или непонятно, давайте забудем об этом. Вы просто вот обязаны увидеть эту постановку своими глазами. Вот представьте, зал гаснет, звучит самая узнаваемая мелодия в мире, и сцена оживает сотней белоснежных фигурок. И все это под гениальную музыку Чайковского. «Лебединое озеро» — это не про танцы.
2: И мне кажется, что вообще не может быть там скучно.
1: Это настоящая сказка, Александра. И я думаю,
2: это
1: что нужно поспешить увидеть эту величию, красоту.
2: Хотите провести вечер за необычной музыкальной игрой? «Муз-лото» — это зажигательный микс лото, караоке и танцпола. Правила абсолютно простые. Ведущий вытягивает бочонки, где вместе с цифрой звучит знакомая мелодия. И поют все. Танцевать здесь можно, не только можно, но еще и нужно.
1: И тот, кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит что? Приз, конечно, от организаторов. А есть еще один приятный бонус. «Казак ФМ» выступает информационным партнером мероприятия. И счастливчику, которому попадется бочонок «Казак ФМ», достанется специальный подарок от радиостанции.
2: «Муз-лото» 19 сентября. Ресторан «Колумб», улица Фрунзе, 110. Начало в 18:00.
1: Это маленькая талик того, что мы с Александрой подготовили для вас. А мероприятий на самом деле очень много. Город живет культурной жизнью, и выходные есть чем заняться, где погулять и что посмотреть.
2: И что посмотреть, да. Ну что, а дальше у нас рубрика «Ленивые варенички». И пишите нам, не только пишите, но еще и звоните. Плюс 7-928-401-2020. Ждем ваши приветы, поздравления, признания.

вот рубрика «Ленивые варенички» уже подошла, и подошли ваши сообщения. Бежим, как говорится, зачитывать. И прилетело сообщение у нас от Анастасии. Она передает привет своей маме, папе, бабушке Свете, бабушке Шуре, дедушке Наташе, Андрюше, Ире. Ну, в общем, многим, всем своим близким, родственникам, и желает отличных выходных и счастья. Ну, а мы также передаем и всей вашей большой

0: А, день секретаря сегодня отмечается, вот такой вот праздник, и кто имеет отношение к нему, конечно, вас тоже поздравляем.
1: А вот еще мне нравится праздник, Всемирный день бамбука.
0: О.
1: Ну, кстати, а ты знал, что из бамбука делают футболки, делают брюки, шьют из этой ткани и шьют еще и кофты?
0: А еще и полотенце. Ну,
1: да.
0: Конечно, в
1: кофте. Экологически чистый продукт.
0: Да, логически было, что...
1: А еще сегодня мы хотим передать привет в Геленджик нашему, где живет наш постоянный радиослушатель, который вот прям забросал нашу ленту чата в мессенджеры Макс с такими смешными фотографиями. Да.
0: Который прислал фото, которое временно недоступно.
1: Да, попросили мы его прислать свое фото, он написал нам фото временно на выставке в Лувре. Обожаем чувство юмора. Что, двигаемся дальше. Впереди у нас, конечно, хорошая музыка ваша, которую вы послушаете. Можно потанцевать вместо зарядки. И узнаем, о чем поют наши. А далее новости от Юли Сороки. Не уходите далеко от приемников.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM.

0: Начинается наше бодрое утро, друзья. До этого что-то оно не начиналось, как-то, да, тут, а тут вдруг началась. Она в студии Андрей Зитер, Александра Вольская.
1: Всем доброе
0: просыпаемся
1: утро.
0: Вместе с нами, приветствуем вас всех.
1: Спонсор часа Дим Кофе.
0: И у нас тут просто вот отличная новость, и она точно, ну я так думаю, да, поднимет настроение, ведь ко дню рождения Казак ФМ, который мы будем все вместе и с вами, в том числе, отмечать 19 декабря. Вот ребята уже из Дим Кофе подготовили особенный подарок, новый напиток под названием «Казак».
1: Друзья, представьте, ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто, вот, знаете, собрано все вот наше кубанское гостеприимство. И хочется сразу взять чашечку и насладиться этим отличным утренним настроением.
0: А найти его можно в кофейне на улице Красной, 65, у нас в Краснодаре. Обязательно загляните туда, и пусть этот кофе станет таким маленьким приятным поводом порадоваться и поздравить нашу любимую радиостанцию. А потом расскажите нам в эфире, как вам вкус. Будем обсуждать, друзья. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Продолжим тему нашего эфира, а это у нас семейная. И вот сразу хочется перейти к вашим смс-сообщениям, которые вы присылаете к нам в чат. Всем привет, Александр и Андрей, доброе утро. У нас семейная визитная карточка.
1: Это нос.
0: Не просто нос пишут, а гордый римский профиль с легкой горбинкой и передается строго по мужской линии. Вот мой прадед на фото, ого, 1903 года. Мой отец, так, и теперь
1: типа
0: вот
1: муж,
0: сын.
1: И теперь сын, ага.
0: Да. Все как один... Так, Древнего Рима. Спасибо вам за эфир, вот пишет нам.
1: Кстати,
0: а вам за сообщение,
1: да,
0: спасибо.
1: Кстати, вот такие вот, скажем, черты, да, лица как раз и передаются по наследству и говорят, а у нас это семейное, там, знаешь, у меня, у мужа какие-то заборники были на мочках ушей, короче, это у них семейное. Вот у каждого мужчины по мужской линии вот эти вот были такие зазубринки, ну, назовем это так, эти подбородки.
0: Ну что, друзья, пишите нам свои истории, что у вас семейное, на номер 928-401-2020. Послушаем Дмитрия Маликова «Девушка в кокошнике». Хорошая музыка, уже мы скоро...

0: что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
4: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
5: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф». 229,90 за килограмм. Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Утро доброе, утро пятничное. Андрей Зитер, Александра Вольская сегодня вместе с вами. И, друзья, мы уже видим в нашем мессенджере первые сообщения о тех, кто встал с правильной, как говорится, сказала бы я, ноги. А знаете, вот как понять, что человек-то с правильной, с той самой ноги, да?
1: А
0: вот?
1: Я всегда говорю, оставляйте один тапок возле кровати. И как раз встанете с той ноги, которая нужна. Но вообще день таких людей начинается с того, что они поправляют криво висящие полотенца в ванной или перекладывают пульт от телевизора строго, знаешь, так параллельно краю вот тумбочки, да, вот
0: знакомьтесь.
1: Я такой, да, вот сейчас пытаюсь подобрать слово, как это называется, да. Вот, это она, вот такая фамильная педантичность, я бы сказал.
0: Я бы сказала, семейная даже.
1: Может быть, семейная даже.
0: Семейная.
1: Люди любят чистоту, не просто вот чистоту, а чтобы порядок был во всем. Вот чтобы, знаешь, вот даже где-то, как мы говорим, визуального мусора не было нигде, знаешь, все вот по полочкам, все да, вот расставлено.
0: Это у нас семейная, да. Андрей. Вот я тебе расскажу историю. Я на днях зашла к своей подруге. И вот веришь или нет, у нее банки со специями стоят на полке, да, в кухне, в алфавитном порядке. Вот буквально, я не знаю, там что у нее было, анис. Я, кстати, сфотографировала, тебе потом покажу. Ага. Базилик, ваниль. Я у нее спрашиваю, а если я тебе подарю? Мне прям стало интересно, потому что, конечно, не весь алфавитный был в список. Например, шафран, да, там, куда ты его поставишь? Между уцхо сунели или хмели сунели? Ну, я, слушай, она такая задумалась на секундочку и говорит, ну, тоже... По цвету упаковки.
1: А я говорю, с юмором, подруга.
0: Упаковка-то прозрачная, ну, баночки-то прозрачные. Я говорю, ладно, все понятно.
1: Ну, на самом деле, да, ты можешь быть самым творческим человеком, там, дизайнером, художником, да, но носки у тебя в ящике будут лежать рулонами, да, не стопками, нет, а именно вот
0: знаешь, такими завернутые
1: рулончиками, пятками вовнутрь, потому что так делал и твой дед, так делал твой отец, и так делаешь и ты, да, и вот ты сидишь в своей такой модной квартире в центре города и
0: сворачиваешь.
1: Носки идеальные, да, в цилиндр. Вот, знаешь, ну, думаю, генетика шепчет, Катя сказать, нет.
0: Самое, знаешь, что в этом, или грустно, или радостно, это кто будет в твоей прекрасной квартире заворачивать эти носочки? Ты сам их продолжишь, или придется твоей любимой научиться заворачивать?
1: Ну,
0: не люблю носки заворачивать.
1: Нет, порядок в доме, это, ну, как бы, это ведь не про скуку, на самом деле.
0: Это да.
1: Я бы сказал, знаешь, это, наверное, про иллюзию контроля над вот этим хаосом этого мира, да, вот когда все вокруг, как кажется нам, идет вообще кувырком, да, то есть, а ты такой открываешь свой шкаф, а там футболки разложены по цветам градиента, да, от белого к черному, и душа твоя успокаивается, и все правильно, мир стоит на месте, да.
0: Я представила это, конечно,
1: все. Я увлекся,
0: у меня это не семейное. У нас с девчонками. Ну, в общем, друзья, пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020 и рассказывайте, что же у вас такое, вот какая изюминка семейная есть, ну, да, в вашем роду.
1: Хотя бы об этом, да, порядок в доме, в делах, это у вас семейное.
2: С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казахстан».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

шафар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шафар выполнен из рога барана или козла. Поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным, и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. Шафар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шафар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шафара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными, заставляют вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шафар — душа еврейского народа.

0: А вот это у нас семейное, громко разговаривать в обществе. Да, друзья, есть еще такое качество, которое тоже называется, оно семейное, такая легкость на подъем. Вот за любые предложения, в поход всей семьей, да.
1: Мама, папа, я, пожалуйста.
0: Тоже туда же. Это мы к чему? А мы к тому, что приходит и подходит время раздавать призы от радиостанции «Казак-ФМ». Совсем скоро состоится игровая рубрика «Послесловица», поучаствовать в которой у вас есть возможность 1000%, да, даже я так сказал.
1: Получить подарочек, поднять себе настроение. И пусть это у вас будет как семейное.
0: Да, ждем старта звонков, а пока почитаем ваши сообщения. Что пишут? Пишут нам так. У бабушки был закон. Гость не может уйти, пока не съест еще кусочек.
1: О, как мне это знакомо!
0: Прятались под стол, чтобы сбежать. Ребята, классика. Вот моя бабушка называла это проводины. Вот ты, знаешь, такое, надеваешь уже куртку в прихожей, а она тебе в карман курицу вареную кусочек кладет и говорит, по дороге перекусишь.
1: Да. А кто-то там бананчик, да, и все время обязательно покушай, голодным нельзя ходить. И вот это вот по семейной линии передается, да, из поколения.
0: Еще сообщение одно. Наш дом всегда пахнет выпечкой, не потому что мы едим сладкое тоннами, пишут нам. Пришел человек грустный, ему оладушек. Пришел веселый, а ему тоже оладушек с вишневым вареньем. Вот так вот, да? Это такой язык любви нашего рода, пишет нам. Кофе можно купить в кофейне, а такие блины только у мамы. Вот.
1: Да, и вообще, ты знаешь, что это у нас семейное, это покушать.
0: Есть такое, у нас тоже это семейное. Мы ночью собираемся все в 2 часа ночи при выключенном свете на кухне. Просто свет включаешь, глаза такие сидят. Да? А это у нас семейное, мы любили покушать. Друзья, наши любимые радиослушатели. Итак, сейчас будет звучать ваша любимая музыка, а мы даем старт звонка.
1: +7 928 401 2020. И ждем, когда мы

0: Послесловица.
1: 8:47 в студии Казак ФМ. И наконец-таки ждали и дождались. Да, игра «Послесловица» у нас с вами. И, друзья, есть у нас дозвонившийся Андрей.
2: Ох, Андрей, доброе утро, пожалуйста.
1: Андрей, из Краснодара.
2: Либо приемник выключите, да. Алло.
3: Да.
2: Да, приемничек лучше подальше отойдите от него, либо вообще лучше выключи, потому что очень фонит, и мы слышим себя и тут, и там, и соседи
1: везде,
2: ваши,
1: и везде
2: нас слушают. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Все равно слышно. Выключите, пожалуйста, приемник. Эхо идет. Пожалуйста, Андрей.
3: Да.
2: Я себя очень хорошо слышу.
1: Да, Андрей.
2: У вас где-то там эхо. Хорошо, напомним вам и правила игры. Смотри, я как себя хорошо слышу. Фонит, Андрей.
3: Это я с телефона звоню, с радио.
2: Так, как-то надо вот стабилизироваться, взять. Правила расскажу. Игры «Послесловица». Мы начинаем с Александры пословицу, а ваша задача ее закончить правильно, либо, может быть, какой-то свой вариант придумать ответа, ну, который тоже заставит нас улыбнуться. Не только нас, может, наших даже и радиослушателей. Готовы поиграть с нами?
3: Готов.
1: Ну что?
2: Давайте начнем.
1: Давайте, первая у нас пословица. Это «Вся семья вместе, так и душа».
3: В радость.
1: Отлично, пусть будет так. Но правильно звучит: вся семья вместе, так и душа на месте.
2: Так, первый шаг мы сделали с вами к победе, балл заработали. Ах, Андрей, как фонит, все. Вторая пословица, она звучит так: дерево держится корнями, а человек
3: семьей.
1: Отлично. Ну что, вот у нас уже и третья пословица. Я уверена, Андрей, что вы ее угадаете, да, и продолжите. Итак, для внука дедушка ум, а бабушка?
3: Для внука дедушка ум, бабушка... Путеводитель.
1: Для внука дедушка ум, а бабушка душа. Но все равно, Андрей, вы отлично справились с тремя послесловицами. Обязательно приз ваш.
2: Аплодисменты победителю прозвучат. Андрей, а мы... Андрей, мы отдадим ваш номер телефона нашим продюсерам, они обязательно с вами свяжутся, скажут, забрать приз. Только сейчас, пожалуйста, не отключайтесь, мы еще немножко с вами пообщаемся вне эфира.
1: Ну что, кому привет и поздравления?
3: Всему городу.
2: Городу Краснодару передаем большой привет. Андрей, спасибо, что поиграли с нами, дозвонились к нам. Так что, Краснодар, получай приветы от победителя игровой рубрики «Послесловица». Ну, а мы идем дальше, друзья. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички», где вы тоже можете дозвониться к нам в прямом эфире на номер 928-401-2020 и поздравить с событием каким-то.
1: Передать приветы, поздравления.

0: Закрываем второй час утреннего шоу «Алло, село», рубрика «Ленивые варенички». Это уже традиция читать ваши приветы и поздравления. Мы с превеликим удовольствием это сделаем.
1: Прислала сообщение нам Мария, которая огромный привет передает своему мужу, своей доченьке Машеньке и сыночку Виктору, и желает им отличных выходных. И, конечно же, пишет, что они ждут просто выходные, чтобы погода отличная, и поехать в лес. Он находится недалеко от них. Поэтому напоминает семье, чтобы они не забыли.
0: А здесь, кстати, вот племянник тоже присылает нам сообщение. Племянника зовут Олег. Он говорит: хочу поздравить свою тетю с днем рождения. Зовут ее Светлана Осипович. И желает ей много-много настроения хорошего. И говорит: жди меня в гости. А, еще он пишет, Олег, что поехал я за букетом цветов. Все, сдал. Да, всех. Ждите букет цветов. И всех, у кого какие-то события сегодня значимые, радостные. Мы все команды «Казак ФМ» присоединяемся к этому. Знаешь, я вот всегда говорю, чтобы у людей всегда было настроение хорошее. Главное,
1: с утра. Да, полностью с тобой согласна. Главное об этом не забывать, что настроение должно быть всегда хорошим.
0: И из мелочей, из маленьких вот таких вот мелочей.
1: Из мухи не делать слона.
0: Да, я тоже про это, потому что слона домой затащить тяжелее, чем муху.
1: А если вдруг...
0: Подарок
1: вдруг. А если вдруг сейчас где-то вы сгрустнули, обнялись, и хорошее настроение у вас будет не только в пятницу, а еще и суббота, и воскресенье.
0: А еще вообще все выходные пройдут.

0: Это у нас семейная, вот такая тема была у нас сегодняшнего эфира. Знаешь, Саш, ты о чем я все это время думал? Вот смотришь вот старые фотографии, видишь вот этого серьезного прадеда и понимаешь, брови-то, да? Вот те
1: мои,
0: самые,
1: да?
0: Суровые, да, прадедовские брови, один в один. Вот улыбка это твоя такая фирменная, с прищуром, оказывается, не твоя вовсе, а бабушкина, да? И она также хитро улыбается. И вот многие говорят, слушайте, ну вы так похожи друг на друга, да, там, привычками, какими-то с вами, не знаю, там, повадками обычно еще говорят, даже такое, потому что дамы говорят, а вот у нас семейная.
1: А походочка.
0: А юмор.
1: А хорошее настроение.
0: О, это все, люди веселые. Вы чего такие все семьи веселые, да, все говорят такие, а это у нас семейная, оптимизм к жизни.
1: Да, сегодня, друзья, нам столько сообщений от вас прилетело, вот, и, да, мы говорили про характер и про, да, отличное настроение, про то, как вообще вся семья, даже троюродные племянники собираются, если кто-то приехал, вот, там, все общаются, все гостеприимство, да, и никто этому не учил специально, вот просто бабушка поставила чайник, просто мама порезала хлеб, а теперь, ну, ты автоматически открываешь холодильник и все это тоже достаешь, и вот это фамильная черта. Знак качества рода, я бы сказала.
0: Да, я знаю, что говорю, поэтому нужно смотреть не только в зеркало на папины уши или мамину линию подбородка, да, смотрите друг на друга за общим столом. Там все наши главные сходства в том, как мы заботимся друг о друге, как мы шумим, как мы миримся, как мы, да, вот гостеприимно вот этот стол от рассвета до заката, как у меня мама всегда говорила.
1: Да, и, конечно же, пусть ваши там косы, походки, животики, носики, глазки,
0: будет фирменной такой фишкой, я бы даже сказал, да?
1: И приумножается.
0: Да, да. И пусть это передается из поколения в поколение, да, и чтобы это как раз вот и была та идентичность вашей семьи. Мы сейчас поставим хорошую песню для вас, а сами пойдем встречать гостей. У нас не один гость, а сегодня целая творческая семья.

0: Чистушка для казака от Анастасии Балала из Ейска.
1: Я на кухню у плиты радио включаю. Вместе с песней Залихватской я гостей встречаю.
0: Реклама на Казак FM.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 18 по 30 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: И вновь мы приветствуем вас в эфире утреннего шоу «Алло, село». Встретили мы гостей, а мы — это Александра Вольская и Андрей Зиттер. И сегодня в студии не просто гости, а сегодня здесь такая чувствуется энергия казачества, я бы даже сказал.
1: Да, целая такая прям семья, да, у нас улыбающаяся, с хорошим настроением. Встречайте, семья Коваленко. И глава семейства, человек, я бы сказала, бас, голос кубанского казачьего хора Александр Николаевич Коваленко. Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
0: Доброе утро.
1: Его муза, бывшая солистка танцевальной группы, а ныне строгий, но мы проверим про строгость, но справедливый хореограф Юлия Юрьевна. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: И две маленькие юные звездочки, две девчонки, которые продолжают такую династию. Это Мила. Мил, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Да, и Машенька. Маш, ты где? У нас там с такими красивыми бантиками. Привет.
0: Привет. Правильно, по-свойски такой привет. Вот чтобы увидеть, что происходит у нас в студии, можно подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. Также нас можно слушать и смотреть на сайте «Казак.ФМ».
1: Девочки, ну, к вам, наверное, как к младшеньким, да, расскажите, как живется, когда мама хореограф, а папа вокалист? Как вот, проверяют ли движение, голос вообще,
0: осанку.
1: Что и как? Осанку.
4: Проверяют, конечно. Да, бывает дома, там, иногда встаньте ровно, там, спойте что-то.
0: Вот, смотри.
4: Прям, ну, так все в целом нормально, хорошо.
0: Никакой спокойной жизни.
4: Да, нет, ничего спокойного вообще.
0: Но зато это же пригодится в жизни потом, да, все-таки это такая красивая девичья статность, которая, да, от мамы хореографа, постановка голоса от папы вокалиста. Да.
1: Маш, что тебе папа с мамой говорит утром, например, папа же нас поет, а мама вот танцует. Что тебе говорят родители?
5: Ну, мне много чего говорят.
0: Давай, поделись с нами одним чем-то. Что тебе советуют хорошего, такого полезного для тебя? Как ты считаешь?
5: Ну, мама учит танцевать.
0: Ага, прям с утра. В танцах. Это наше, да, тоже. Папа, с папой поешь?
5: Да.
0: Вот. А мы, кстати, услышим песню, которую нам ребята еще приготовили и споют. Но это будет чуть-чуть попозже. Маленькую интригу мы так с вами затронули.
1: Я смотрю на вас и вот понимаю, да, мы с Андреем понимаем, что это вообще не семья, так условно, да, это готовый концертный такой, скажем, номер. 27 лет вы поете в хоре, правильно?
2: Да, все верно.
1: Да, Александр, вы же...
0: Это легенда уже хора получается, да?
2: Ну, ветеран, можно так сказать. Срок достаточно весомый.
0: Большой такой уже, да. Юля, а вы же познакомились, когда вы работали в танцевальной группе хора, да?
3: Да, мы познакомились на концерте. Вернее, в автобусе, когда мы ехали после концерта. Вот. Один молодой хоровик хотел поухаживать за другой девушкой балетной. И они поменялись местами и сели с нами. И Саша сел со мной в автобусе. Слушайте, в общем, с тех пор началось наше уже 24 года.
0: Это какая-то история для кино уже, наверное, целый сценарий можно написать.
3: Да, история была, и вообще, как я попала в хор тоже для кино, вообще из Москвы, проверилась, мне сказали, поедешь с нами? Я говорю, поехали. Через 3 часа в автобус с вещами. Вот так я приехала в Краснодар.
0: Вот так и сложилась семья, да, это творческий...
3: Я так думаю, что это была судьба именно для того, чтобы я нашла спутника своей жизни, с которым мы идем дружно уже 24 года.
0: Вот так вот, и встретишь, не зная, где найдешь. Да, на самом деле.
3: Да.
0: Дорогие наши радиослушатели, мы поставим сейчас ваши любимые песни, но продолжим общаться в видеотрансляции. Подключайтесь к социальным сетям радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. На сайте нас можно слушать и смотреть. Повторюсь, «Казак.ФМ».

0: Продолжаем наши разговоры в студии. У нас так уютно тут, так...
1: По-семейному.
0: Да, по-семейному.
1: У нас это семейное.
0: Семья Коваленко у нас в гостях. Глава семьи Александр Николаевич, супруга Юлия Юрьевна и две очаровательные принцессы, как мы их называем, Мила и Мария. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Голосок.
1: Ну что, мы сегодня говорим, да, и разговариваем с нашими радиослушателями, тоже обсуждаем тему «У нас это семейно», да, вот когда какие-то привычки, черты характера, черты лица, не знаю, там, ну, разное.
0: Что объединяет вас и что делает вашу семью такой идентичной, вот, от, может быть, от других семей? Вот, чем любите, вот, может, заниматься вместе? Или вот можно посмотреть на вас, сказать, ну, это ж Коваленко. Вот,
1: да,
0: это ж вот...
1: а вы такие, это у нас семейное.
0: Да, вы такие, а это у нас семейное. Вот что, вот, на ваш взгляд, такое является у вас? Рассказывайте.
3: Ну, мы играем на фортепиано.
1: Вот. Кстати, да, мы же, да, все это семейное.
2: Но я хочу сказать, что, ну, вот у дочерей у наших очень похожая привычка, такая же, как у меня, танцевать дома, ага, под музыку, снимать стресс. Мне кажется, я в детстве так всегда делала, когда даже с кем-то поссорился там в детстве или двойку получил, приходил, включал музыку, и она тебя уносила, и ты просто танцевал, и... настроение поднималось.
0: Юлия,
2: и
0: Юлия,
2: девочки также делают.
0: А у вас вот кто-то старшего поколения, ты занимались хореографией?
2: Вы знаете, ну, профессионально нет. У меня мама любила. Она говорит, когда мы на танцы собирались, я всегда танцевала. Кто-то пел там из подружек, а она всегда танцевала. Ага. Моя родная тетка, она тоже стала драматической актрисой, хотя там сначала техникум заканчивали, еще что-то, но творчество, искусство победило. В итоге она тоже уехала в Москву покорять Москву. У нее был свой театр драматический, детство и юношество. Вот. Поэтому, наверное, какие-то вот творчество, оно не профессионально, но идет в нашей семье.
1: Александр Николаевич, ну а вы вот как считаете, что у нас?
4: Ну,
1: это
4: как
1: семейное?
4: Бы перекличку, как Юля сказала. Вот у меня отец Николай Николаевич, он тоже самоучка. Он как бы работал слесарем на СТО, но сам освоил и фортепиано, ну, гармошку, естественно, балалайку. И то есть для него это было как бы своеобразное хобби, но которому он тоже уделял очень много своей жизни. Ну, и уделяет даже сейчас еще. И, может быть, и это как бы меня повлияло. Вообще, на мое творчество повлиял он то, что когда я закончил 9 классов, он говорит мне, поехали со мной в город, в Ставрополь. Мы приезжаем, заводят меня в здание, а там было училище искусств, где шел госэкзамен. Он говорит, давай посмотрим. Посмотрим, нравится, нравится. Все, поступай. И все, и так пошло уже. Я закончил Ставропольское училище искусств. Потом отслужил армию в ансамбле песни и пляски «Пограничник Кавказа». И уже после армии пришел Кубанский казачий хор. И здесь по настоящее время. То есть как бы искусство у нас кругом.
0: Вот, вот хочется и так подвести итог и сказать, что семейное ваше – это творчество, наверное, да? Что вы семья творческая.
2: Да, конечно, мы творческие люди. Творческие, эмоциональные. Да, Маш тоже творческий человек, идет у нее.
4: Маша в садике во всех сценках участвовала.
2: В садике все главные роли ее.
0: Вот тогда, получается, ваша еще одна идентичность – это активность, идти смело вперед и не шагу назад.
3: Это точно.
0: Вот, вот видите, подтверждение идет. Друзья, немножко тоже продолжим музыкой, хорошими любимыми песнями далее, да? А мы пойдем, пообщаемся в видеотрансляцию, мы скоро вернемся.

0: Продолжается утреннее шоу «Алло, село». У нас гостевой час. Встретили гостей. Разговоры у нас идут. Узнаем всегда что-то новое, что-то интересное. В гостях у нас сегодня семья творческая. Семья Коваленко, глава семьи Александр Николаевич, супруга Юлия Юрьевна и две дочери Мила и Мария. Здравствуйте. Доброе утро вам.
1: Доброе утро.
0: Вот,
2: привет.
0: Вот, молодец, да. Ждали мы этот звонкий голосок от Марии. Хочется вопрос задать сейчас Александру Николаевичу. Мы знаем, что вы оцифровываете архивные записи, да, то есть их много достаточно. Вот, мы говорим о таком характере, характеристике, наверное, идентичности семьи, да, то есть это у нас семейное. А вот было такое, что когда оцифровывали какую-то запись, музыкальную запись, да, и слушаете, и думаете, так это ж вроде моя уникальная манера вот как-то исполнения, да, а оказывается, это папа поет. Или там дедушка, может, такой вот.
3: Ну, немножко не так. Знаете, я когда пришел в хор, как бы библиотека хора, можно сказать, что и не было. А надо было разучить большой репертуар хора, достаточно. И я понял, что надо где-то брать материал. А где материал? Либо пластинки, либо аудиокассеты, либо видеокассеты. Это сейчас в интернет ты зайдешь, у тебя все, пожалуйста, ты найдешь и ноты, и звук. И я как бы начал собирать аппаратуру, и благодаря этому как бы сформировалась своеобразная библиотека. И видеобиблиотека, и аудиобиблиотека. А потом уже аппаратура осталась. Думаешь, ну, почему бы и себе же сделал,
0: да-да-да,
3: архив все знаком. И потом сделал объявление, начали люди приносить кассеты тоже на оцифровке. И бывали, так скажем, случаи, когда я себя находил на чужих записях.
1: То есть
3: я нашел запись, где я был в армии. То есть так получилось. И, конечно, были записи, где люди снимали хор, и я видел, что это там тоже. И такие бывали случаи, как бы, неожиданные. Ну, я считаю, что это тоже важно, то, что людям нужно сохранить прошлое. Они как бы этому не уделяют внимания, ты понимаешь, что ведь это бесценно. Вот, допустим, у меня есть запись своей бабушки, там буквально 10 минут. Больше, к сожалению, нет. Уже, ну,
1: даже потому, эти 10 минут.
3: И поэтому...
0: Да, но вот хочется сказать радиослушателям и вообще вот всем нам даже сказать об этом, что если вот наши родные, близкие, да, они с нами рядом, вот надо записываться, надо эту память, оно оставлять. А свой семейный архив ведете?
3: Ну, как бы отдельно.
0: Пишите что-то,
3: уже...
0: оставляете уже для себя?
3: Да, вот мы, допустим, съездили на Алтай.
0: Ага.
3: Я, конечно, взял камеру. Всюду старался снимать. Те же самые фотографии. Вот сейчас Миле купили телефон, чтобы покрасивее были, то есть получше качество фотографии. И то есть отсюда идет формирование. Да, потом открываешь, когда это мы успели снять? А оно все-таки есть, и ты радуешься, что успел снять это. То есть оцифровка – это очень красивая вещь, и, то есть как красивая, нужная вещь.
0: Нужная, полезная, очень важная, на самом деле, я бы даже так сказал. Ребят, что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Мы пожелаем мира, добра, взаимопонимания, доверия, как у нас есть в семье. Вот. Ну и, наверное, творчество. Творчество, оно важно во всем, наверное, чтобы подходить с душой.
4: Я всегда желаю всем оставаться со своими близкими, со своей семьей и не забывать про какие-то традиции, вместе всегда участвовать.
0: Отлично! Молодец!
2: Маш. А я желаю, чтобы они никого не обижали, и они оставались добрыми, и все было хорошо.
1: Александр Васильевич.
0: Александр Николаевич.
3: Хотел бы пожелать, чтобы был мир, чтобы не было войны, и чтобы все друг друга любили и заботились.
0: Спасибо огромное. Ну, мы, как и обещали, песню, потому что семья творческая. У нас папа, солист казачьего кубанского хора.
1: Папа поет, а девчонки помогают.
0: И группа поддержки, да. Приглашаем вас в концертную студию. Да, к микрофонам. Вот, кстати, всегда вот мы о чем мы говорим, что подключиться к видеотрансляции, да, во ВКонтакте, в социальных сетях, радиостанция «Казак-ФМ», можно увидеть, что происходит у нас в студии. И многие думают, что у нас студия маленькая, да, и вот тут же мы и говорим, и поем. Нет, друзья, у нас очень большая студия. У нас таких две больших зала, я бы даже сказал, да, есть концертная студия и радиостудия, откуда мы вещаем.
1: Ну что, семья Коваленко сегодня поют, спою для нас. Да.

0: Ну что, у нас в студии сегодня была семья Коваленко. Александр Николаевич у нас, Юлия Юрьевна и Мила. И Мария сегодня спели для нас вот такую замечательную, народную, да, пятничную песню. Нашим гостям огромное спасибо. И ну что?
1: Мы отправляемся на выходные вот с таким музыкальным настроением. Спасибо, конечно, нашим гостям. Но музыка не заканчивается на волнах радио «Казак ФМ». Она продолжается, а мы... с Александрой Вольской, Андрей Зиттер. Говорим вам, друзья, до свидания аж на целую неделю. Придут наши коллеги, будут будить вас, дарить вам хорошее настроение. Всем пока!

0: Спонсор часу – група компаній «Югстроінвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Акция с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: «Мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет?» На что пенсионер ему и отвечает: «Молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки. Я за КПМ.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему зимой так мало птиц? Только голуби и вороны.
3: Потому что все остальные птицы зимой отправляются на юг, в теплые страны.
0: А почему?
3: У нас ведь становится холодно, наступают заморозки, выпадает снег. Еды для птиц становится гораздо меньше, чем в теплое время года. И ее сложнее добывать, особенно если земля покрыта снегом. Птичка просто не может добраться до семян и зернышек, которые могли там остаться. Да и насекомых зимой нет. Вот большая часть и отправляется на юг, чтобы переждать там холода. Их называют перелетными.
0: А что едят те, которые остаются?
3: Голуби, воробьи, вороны живут рядом с человеком и всегда могут найти еду даже зимой. Да и люди их подкармливают. Помнишь, мы тоже делали кормушку? В лесах зимуют птицы, которые питаются зелеными частями растений. Летом они едят листья, а зимой — хвою елок и сосен. Синички выковыривают личинок насекомых из коры деревьев, а хищники, вроде совы или филина, едят мелких грызунов, например, мышей. В общем, эти птицы смогли научиться добывать пищу даже зимой, поэтому никуда не улетают.
0: А почему те, которые улетают на юг, там не остаются навсегда?
3: Там много своих птиц, которым тоже надо что-то есть, чтобы жить и размножаться. Вот и получается, что птицы из России могут пережить в Африке или Индии зиму, но чтобы выводить там птенцов, силы и возможностей им не хватает. В теплое время у нас им гораздо лучше, чем там, поэтому они всегда возвращаются.
0: Хорошо, что я не птица. Замучилась бы летать туда-обратно.
2: Папа знает. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

потерял, где рассвет, где закат. Я еду к тебе, не зная покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу

мою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел, подался в лес в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то чтоб не

0: Зак ФМ.
1: Ну что, друзья, самое время отложить свои дела и заботы, сделать приемнички погромче и обязательно поздравить тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник, семейное какое-то торжество, приятное, день рождения, я имею в виду семейной пары. А, может быть, просто поддержать кого-то приветом. Все это здесь и сейчас, в течение ближайшего часа, в рамках программы по заявкам «Вареночки». Меня зовут Алексей Орлов, я вас приветствую, хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. 8-928-401-2020, наши цифры, набирайте, дозванивайтесь. Напомню, что к этим цифрам подключен Максон для ваших сообщений. Также в режиме онлайн написали, перечитали, не забыли ли вы указать, кому адресуете свои приветственные слова. Ну и отправили в прямой эфир. По мере поступления все они обязательно будут зачитаны. Ну а первое поздравление я с удовольствием, с огромной нежностью хочу отправить в Темрюк. Сегодня день рождения отмечает наша любимая, красивая, заботливая, мудрая, добрая, самая-самая лучшая на свете жена, мамочка и бабушка Светлана Васильевна Панченко. Родная наша, ты сердце семьи, и в каждой своей роли ты невероятная. Любящая жена, чуткая мама, замечательная бабушка и такая же прекрасная свекровь. В тебе столько тепла, что его хватает на всех, даже когда ты сама устаешь. Мы бесконечно ценим, что ты всегда волнуешься за нас, переживаешь, поддерживаешь и помогаешь. Порой даже раньше, чем мы сами об этом просим. Спасибо тебе за это бесконечное тепло, за твою нежность, за то, что ты всегда на нашей стороне. Спасибо, что бережешь наш уют и делаешь все для того, чтобы родной дом всегда оставался таким уютным, теплым и окутанным нежностью. Мы желаем, чтобы в этом году ты чуточку меньше переживала, а чуть больше все-таки радовалась. Пусть все, что ты делаешь с такой любовью, возвращается к тебе сторицей. Пусть здоровье не подводит. Пусть сбываются не только наши мечты, но и твои, даже те, о которых ты не говоришь вслух. Мы тебя очень-очень любим и хотим, чтобы каждый день делал тебя чуточку счастливей. С праздником, наши любимые. И, конечно же, добрые и теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». С днем рождения!

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну, а звонок у нас раздался из Новощербиновской. Татьяна, здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить дорогих Игнатенко Ивана Николаевича и Людмилу Викторовну из станицы Новощербиновской. Золотой свадьбой. Вас поздравляю. 50 лет, пусть большой и достойный, вы друг с другом все преодолели, знаем. Любовь свою сквозь годы пронесли, тепло и свет семье своей сберегли. Здоровья, счастья, мира и покоя, пусть будет жизнь наполнена любовью. И пусть еще не раз, через года, мы будем праздновать с вами чудеса. Поздравляйте их, родственники, семья Балаксий, Ткаченко, Подрис и родственники остальных. Их начнут перечислять их.
4: Да и Казак ФМ тоже присоединяется. Прежде чем мои поздравления прозвучат, Татьяна, уж простите, я не могу не сделать этот акцент. Вы всегда так здорово балакаете. Я обожаю, когда вы звоните. Вот в эфире еще не так, а за эфиром. Ну, просто одно удовольствие с вами пообщаться. Звоните почаще, вот просто. Это моя такая большая просьба. Спасибо вам. Ну и, конечно же, я от души хочу поздравить Иван Николаевич, Людмила Викторовна, вас с золотой свадьбой. Пожелать, чтобы вы еще много-много лет оставались золотом друг для друга, также, конечно же, отрадой и вашей семье замечательной. Здоровья, счастья, достатка, мира. Пусть ваши золотые руки делают добрые дела, а ваши золотые сердца бьются в унисон еще много-много лет. Горько вам!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Васил в Мостовской у нас на связи. Павел Борисович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить внучку с днем рождения. Пожелать ей здоровья, самое главное. Удачи, чтобы у нее в жизни все прекрасно складывалось. Мирного, чистого неба над головой. Веселого, удачного детства прошло бы у нее хорошо. Ну, я не так. И песенку красивую, хорошую.
1: Как зовут именинницу?
2: Именинницу зовут Саша.
1: Саша, Сашенька, поздравляем вас и от коллектива радиостанции Казак ФМ. Растите и оставайтесь такой же красавицей, умницей, замечательной девочкой, которую все очень-очень любят. Я даже в этом не сомневаюсь. Вам счастливого детства и всего самого доброго желаем от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. И я приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции Казак ФМ. Из Нововладимировской у нас раздался следующий звонок. Любовь Михайловна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Любимая программа, уважаемые ведущие, сегодня хотим поздравить с 89-летием дорогую, уважаемую Ракитину Анну Алексеевну. Анна Алексеевна все годы прожила в станице Нововладимировской. Работала в колхозе «Память Ленина», ветеринарным фельдшером. На заслуженном отдыхе принимала активное участие в хоре «Родничок». И пожелать ей от коллектива «Родничок» крепкого здоровья, тепла, любви детей. К поздравлению присоединяется Ковалевская Зоя Николаевна, подруга, с которой они вместе проработали. Присоединяется вся улица Советская. Она здесь тоже прожила всю жизнь. Желаем ей крепкого здоровья. И обнимаем, целуем. И хранит ее Господь.
1: Дай Бог, пусть так и будет. Мы тоже присоединяемся. Анна Алексеевна, большой привет, теплые, добрые поздравления от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Всего вам самого хорошего. Желаем и здоровья, и благосостояния, и удачи, и, конечно же, счастья. Огромного, преогромного. «Дарите женщинам цветы». Эта песня появится для вас и для всей прекрасной половины человечества, конечно же. Добрый день, любимая, позитивная, лучшая радио «Казак ФМ». Очень сильно просим передать поздравления с днем рождения одной милой, красивой, очаровательной девушки в город Рязань. От нашей кубанской веселой группы дальнобойщиков и коллег-логистов по работе, девушки по имени Марьям. Мы поздравляем с днем рождения, желаем сил и вдохновение. Желаю радости. Вагон на личном счете 1 000 000. Марьям, обещайте все это исполнить. От души вас поздравляем. И ваши коллеги, и, конечно же, мы присоединяемся таким замечательным поздравлением. Здравствуй, родная Кубань. Шлем теплый привет всем жителям Краснодарского края, хутора Лосева, и родителям нашим, кичатам Александру Денисовичу и Зое Ивановне. Просто так, потому что они есть наши родные и любимые. Сегодня тот день, когда собрались из разных городов внуки и правнуки. Тоже без повода. Просто приехали ко мне в гости. Всем самого лучшего, доброго и светлого. Пусть все будет хорошо любимым нашим родным. Любим наших родных, конечно же. Любим нашу Кубань, любим наши вареночки. Елена, Владивосток. Лен, приветствую вас и с удовольствием отправляю этот привет всей Кубани и, в частности, вашим родненьким любимым. Хочу передать привет любимой сестре Татьяне. Это у нас Анатолий. Спасибо, дорогие ведущие, вы самые лучшие. Спасибо большое. Спасибо и за обратную связь в адрес нашей радиостанции и всех моих коллег.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Из Краснодара следующий звонок у нас раздался. Виктория, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте. Поздравляю с золотой свадьбой Игнатенко Ивана и Игнатенко Людмилы, столицы Новощербиновской. 50 лет вместе – это огромная ценность. Спасибо за вашу любовь, заботу и пример настоящей семьи. Мы вас очень сильно любим и гордимся вами. Пусть впереди будет еще много счастливых дней от тех детей, внучек и правнуков.
1: Ну и, соответственно, песня появится в нашем эфире. Еще раз приветствуем и поздравляем. 18 сентября у моей любимой сестрички день золотой свадьбы. Поэтому прошу поздравить. Дорогая любимая сестренка Валюша и твой замечательный муж Коля, поздравляю вас с великим и прекрасным юбилеем, с днем золотой свадьбы. Полвека вы идете рядышком, делите и горечи, и радости пополам. Самым главным подвигом вашей любви стало рождение троих замечательных дочерей. Все они выросли в любви, в повседневной поддержке, получили высшее образование, сейчас имеют свои семьи. Подарили вам 5 прекрасных внуков, которые радуют вас своими успехами. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и обязательно любви, внимания, заботы детей и внуков. Также желаю в здравии и любви еще отпраздновать бриллиантовую свадьбу. С любовью, сестра Клава и ее семья. Но, к сожалению, фамилию юбиляров не указали. Валентина, Николай, приветствуем и поздравляем. Вот второй сегодня такой замечательный повод. 50 лет отмечают наши слушатели. И мы желаем вам такой же неувидающей энергии, отменного самочувствия. Пусть ваши сердца всегда согревают друг друга взаимопониманием. Пусть жизнь радует спокойствием, достатком, ну и таким же, да, бесконечным счастьем, о котором ваши родные и написали.

0: бездомных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ.
2: 8-928-401-2020 наши цифры. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Еще пишите на электронную почту вареник@казак.фм, и при помощи нашего официального сайта казак.фм можно отправить свое сообщение на главной странице. Для этого есть специальная форма. Из Темиргоевской следующий звонок у нас раздался. Светлана, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, Алёшенька.
2: Слушай.
3: Я хочу сегодня поздравить завтра день рождения моей дочери Новикова Анна Николаевна. Пожелать им здоровья, счастья, любви, так сладко. К моим пожеланиям присоединяется брат Алексей, живущий в Мариуполе, с женой Олей, муж Николай Викторович Новиков, дети, трое деток она мне подарила, внуков. Старший находится на своем уровне. Пожелать всем хорошего, терпения, здоровья. И всего самого.
2: Светлана, повторите, пожалуйста, еще раз, как дочурку вашу зовут?
3: Анна Николаевна.
2: Анна Николаевна, да, с наступающим вас поздравляем, дорогая Светлана. Вас как маму отдельно хочется поприветствовать и поздравить с днем рождения. С наступающим рождением дочурки, Анна Николаевна. Вам большого счастья, успехов, мира, добра, здоровья. Пусть все обязательно складывается так, как вы этого хотите. Дочурка Светлана Сенчук в нашем эфире.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: И Тихорецка, следующий звонок у нас раздался в студии. Лариса, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день всем вам, ведущим.
1: Слушаем.
2: Спасибо, что дозвонилась. Хочу передать привет своей мамочке, Буниной Татьяне Ивановне. Мамочка, ты наш ангел-хранитель. Мы все тебя любим. Все шестеро детей, 15 внуков, 16 правнуков. О. Передаем тебе самого доброго, чтобы у тебя всегда было здоровье, чтобы никогда никакой день тебя не огорчал. А наша теплота и любовь летят тебе на всех крыльях, со всех концов. Моя дорогая, мы тебя все очень любим.
1: Татьяна Ивановна, и от нас тоже принимайте большой-большой привет. Всего вам самого доброго. Очень много ваших сообщений, и, как всегда, к концу вообще их стало еще больше. Поэтому, друзья, сейчас часть зачитаю, а в следующем выходе только к вашим сообщениям перейду. Поздравления из Новодеревянковской от Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. Они искренне от души поздравляют уважаемого и дорогого человека с наступающим днем рождения, врача от Бога Ольгу Васильевну Рассохину. Пусть счастье станет вашим постоянным спутником, а не редким гостем. Желаем, чтобы удача караулила за каждым углом и превращала любые задумки в классный результат. И пусть внутреннее настроение всегда будет на высоте, несмотря на погоду за окном или суету вокруг. Здоровья вам, легкости, пусть все складывается именно так, как вы мечтаете. Поздравляем вас, уважаемая Ольга Васильевна, и от коллектива нашей радиостанции. А сегодня у нашей дорогой любимой мамочки Ореховой Валентины Архиповны, станицы Новодонецка и Выселковского района, юбилей нашей маме 90 лет. От всей нашей большой дружной семьи. А семья у нас действительно большая. Четверо детей, невестка, три зятя, 8 внуков, 8 правнуков. Боже ты мой. Поздравляем нашу мамочку, бабушку, прабабушку с юбилеем. Желаем ей, конечно, крепкого здоровья, чтобы она как можно дольше пожила с нами, как можно дольше согревала своим теплом наш семейный очаг. Ее тепло и тепла и доброты хватает на всех. Она в свои 90 лет постоянно помогает нашим воинам на СВО, вяжет носочки, передает гуманитарную помощь. Мамочка, дорогая, еще раз с юбилеем. Наша дружная семья вся сегодня в сборе. Поздравлений цветов здесь сегодня море. 90 маме лет. Дата непростая. Ты подольше поживи, мама дорогая. Внуки, правнуки, все тут. Любим, обнимаем. Будь здорова, весела. Будь подольше с нами. Ох, дорогая Валентина Архиповна, как же мы присоединяемся и от души вас приветствуем от коллектива нашей радиостанции с таким красивым юбилеем. Сколько тепла в этом сообщении. И, конечно же, все искренние слова сегодня только вам. И все поздравления только вам. Поздравляем и от Казак ФМ. Добрый день, Алексей. Добрый день, Казак ФМ. Светлану Васильевну Панченко. С днем рождения. Красивая, мудрая женщина. Заочно ловите цветы, чтобы день был счастливым и ясным. И чтоб исполнились ваши мечты. Здоровья, долгих лет жизни. С огромным уважением. Ахтари. Евгения Ивановна, ну, я так понимаю, это от вас, да? Да, от Евгении Ивановны из Приморско-Ахтарска. Спасибо большое. Добрый день, любимое радио. Сегодня хотим поздравить с днем рождения нашего любимого мужа, папу и дедулю с юбилеем 65-летием Ульянова Василия Прокопьевича. Пожелать хотим так много, что всего не счесть. Счастья самого большого, что на свете есть. Ты у нас самый лучший, самый любимый, а также нашей подруге Гречка Татьяне Владимировне шлем огромный привет. И поздравления с любовью вся наша огромная дружная семья Ульяновых и станица Попутная, а также от доченьки Карпелянской Елены Васильевны и от сестрички Даньшиной Марины Прокопьевны и всей ее тоже большой семьи. С любовью и уважением. Спасибо, любимое радио. Ой, приветствуем вас, дорогие именинники, и от коллектива радиостанции Казак ФМ. Ну что, сейчас музыкальный подарок, а затем буду дочитывать еще ваши сообщения.

Ну что, друзья, как и обещал, дочитываю ваше сообщение. Поздравляем с днем рождения печеную Наталью, станет свыше Стеблиевской. Желаем долголетия, здоровья, терпения, радостных мгновений. Дочь Людмила, внучки Александра и Татьяна, правнучка Екатерина и Казак ФМ тоже присоединяется от всей души. Здравствуйте, наше любимое радио. Последнее время всегда на вашей волне. Благодарю за позитив, который вы несете людям. Пишу из села Маломино, Успенского района Краснодарского края. Так сложилось, что судьба закинула нас с мужем сюда. Хочу сегодня передать поздравления с днем рождения моему брату в Дрезден, Чимян Артуру Амазаповичу. Он-то... А,

уважаемый Артур Амазаспович. Так, я, по-моему, я оговорился в вашем отчестве. Прошу за это прощения, потому что так вот сходу читаю с листа. Но самое искреннее и доброе поздравление, пожалуйста, ловите наши кубанские теплые, в том числе и от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». С наступающим уже в воскресенье 71-летием любимого папу, дедушку и мужа Владимира Анатольевича Чаленко из хутора «Труд», везения, здоровья, счастья, любви и всех благ земных мы точно... знаем, ты достоин их. Обнимаем, целуем, дети. Роман, Наташа, Неля, внуки Лера, Соня, Влада, Никита, жена Ольга Ивановна, все родные, близкие. Всем замечательных выходных и счастливой осени. Спасибо, от души поздравляем. Добрый день, Казак-ФМ. Передаем привет сестре Галине от брата Константина. Да, и от нас тоже ловите привет. Поздравляем Полина Георгия Ивановича с днем рождения. Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия. Пусть долгие годы будут счастливыми, будут счастливыми, да, от семьи Голубенко Владимира. Это сообщение прилетело. Ну что, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Я прощаюсь с вами в программе «Вареночки» до понедельника. В воскресенье приглашаю в проект «Разговор за жизнь». Знаете, о чем поговорим? О самом актуальном. О том, зачем нам перепись поголовья птицы, которая с 1 сентября началась. Вот на эту тему в том числе и, конечно же, о том, насколько безопасны продукты на нашем столе. В нашей студии будет главный ветврач региона, руководитель департамента ветеринарии края Роман Анатольевич Кривонос. Ответим, конечно же, на ваши вопросы, которые вы прямо сейчас уже можете отправлять в наш МАКС 8-928-401-2020. А в воскресенье я их задам моему гостю. Всего доброго, спасибо за компанию, хороших выходных, пока.

0: мужчиной. Но зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Лимба. Музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть, она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном – о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит как-то станишник в поликлинику зрение проверять. Врач ему и говорит:
2: а ну-ка, уважаемый, прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку.
3: Нижнюю строчку? Это... А, ой, не могу.
2: Батенька, да у вас близорукость.
3: Вот дела. Мало того, что я всю жизнь читать не умею, так теперь еще и близорукость.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ, эх, братцы!
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: однако.
1: А ви бачили, що це?
2: Что на Кубани называют словом «корець»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
1: Ты бач, як оно!
3: Это что-то с корытом связано, что ли?
4: Корець? Не мясное что-то?
5: Корець. Что-то такое деревянное, может быть, да. Ну, пускалка, может быть.
6: Что-то из посуды, в чем подогревают воду?
7: Корець? Ну, что-то такое, емкость какая-то для хранения чего-то, наверное.
8: Корець. А, корито.
9: Корець типа ковша.
2: Действительно, корець на казачьем диалекте означает «небольшой ковшик». Он мог быть изготовлен из металла или дерева. Также в кубанских станицах разновидность ковша могли называть «корчик». Оце так.
1: Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились. О том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Два лета подряд не бывает. Так говорят марийцы. В Краснодарском крае их 2700 человек, а в мире 644 тысячи. Родом марийцы с берегов Волги, и именно они считаются последним языческим народом Европы. Однако, несмотря на то, что у современных марийцев до сих пор сохранились языческие общины, есть среди них и православные христиане, и мусульмане. У них есть свой национальный легендарный эпос, который можно сравнить с Калевалой или Кольцом Нибелунгов. Эпос этот называется Юпу – «Дерево богов». В нем рассказывается о строении мира, о небесной иерархии божественных духов, о происхождении богатыря Немды, а еще о древних великанах и драконах. По характеру марийцы очень скромные и серьезные люди. Попусту разговаривать они не любят. Соседи считают их трудолюбивыми, а еще расчетливыми и экономными хозяевами. Внешность у них узнаваемая. Чаще всего это люди среднего роста, с черными глянцевидными волосами, желтоватой кожей и темными, миндалевидными, косо поставленными глазами. Кроме языческих обычаев и традиций, марийцы в неизменном виде сохранили и свою национальную кухню. Традиционно готовили они из того, что родилось в родном крае. Лесные дары, ягоды, грибы, дичь и из того, что могли собрать щедрых марийских полей. Ячмень и гречка, картофель и горох, тыква и другие овощи. Вместо сахара в своих рецептах они предпочитают использовать мед, считая, что это не только вкусно, но и полезно. Традиции гостеприимства у них тоже особенные. На одном из столов они ставят ритуальное блюдо для сдабривания богов, на другом – для предков. Ну а на третьем – богатое и щедрое угощение для гостей. Встречают пришедших квасом или медовухой. А уж потом усаживают за стол, который ломится от мясных блюд и выпечки. Пироги с ягодами, с капустой и мясом, ватрушки с щавелем – все это хозяйки готовят заранее, если ждут гостей. А если гостей не ждут, то хозяйки готовят еду попроще – супы да каши. Причем супы варят не только мясные и овощные, но и молочные. Например, вот вам рецепт молочного супа с творожными шариками. Для его приготовления свежее молоко наливают в глиняный горшок или эмалированную кастрюлю. Накрывают крышкой и ставят в печь или духовку для получения топленого молока. В это время из сухого творога с медом раскатывают жгутики и нарезают их небольшими частями, придавая форму шариков. Топленое молоко остужают до комнатной температуры, кладут в него творожные шарики и ставят суп в духовку на небольшую температуру на 4-5 часов дозревать. Готовый суп не кипятят, а наоборот остужают и к столу подают холодным. Попробуйте это необычное блюдо. Это очень вкусно.
0: Добрые соседи.
2: Когда душа поет.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в эти в соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник в Никарагуа.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, ты мне купил новую батарейку для говорящего хомяка?
3: Ой, дочь, забыл.
0: А без нее он никак не заговорит?
3: К сожалению, никак.
0: Почему?
3: Потому что батарейка вырабатывает электрический ток. И когда мы вставляем ее в игрушку, ток начинает поступать в устройство. Тогда твой хомяк снова будет говорить, а машинка, например, ехать.
0: А кто засовывает ток в батарейку?
3: Нина, никто его туда не засовывает. Его в принципе невозможно куда-нибудь засунуть. Электрический ток можно передать. Например, по проводам. Так он попадает в квартиры, офисы, на заводы. А для маленьких приборов или игрушек люди придумали батарейки. Электричество в них образуется за счет электрохимической реакции. Помнишь, что у батареек есть два конца?
0: Да, плюс и минус.
3: Правильно, они называются катодом и анодом. Между ними, внутри батарейки, находится электролит. Он может быть жидким или твердым. И вот в нем происходит химическая реакция. В процессе этой реакции электроны, это такие невидимые отрицательно заряженные частицы, начинают двигаться. Происходит передача электронов от минуса к плюсу. А передача электронов — это и есть электрический ток. Когда мы вставляем батарейку в игрушку и нажимаем кнопку «включить», электричество вырабатывается, и машинка начинает ехать.
0: А оно может закончиться?
3: Конечно. Когда в батарейке запас химических веществ расходуется, реакция происходить больше не может. И ток не вырабатывается. Батарейку приходится менять на новую.
0: Пап, а когда ты устаешь и говоришь, «Все, у меня батарейки закончились, тебе тоже надо новую вставить».
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Нашей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на казаке.

0: Сказка!
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только на

Наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет, и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты был на Северном полюсе?
3: Нет, Нина. Я вообще не очень люблю, когда холодно. Я южный человек, и мне нравится солнце.
0: Мне тоже. А зачем тогда люди вообще живут там, где холодно?
3: О, для этого есть много причин, дочь. Раньше человек селился там, где мог добыть себе пропитание. Далеко не всегда находилось место для жизни там, где тепло. Поэтому человек научился выживать в любых условиях. Например, народы Крайнего Севера селились по берегам рек и Северного Ледовитого океана, потому что они богаты рыбой. В лесах Сибири было много зверья и птиц, которых добывали на охоте. Лето там короткое, а зима длится 7-8 месяцев. Но той еды, которую охотники добывали в теплое время, хватало, чтобы перезимовать.
0: И сейчас так же?
3: Теперь на севере люди живут по другим причинам. Эти территории богаты полезными ископаемыми. В Сибири и на Крайнем Севере добывают газ, нефть, уголь, железную руду. В Якутии драгоценные алмазы. Их добыча идет и летом, и зимой, даже в самые лютые морозы. Такое производство просто нельзя останавливать. И вот рядом с местами, где добывают полезные ископаемые, выросли настоящие города. Там живут нефтяники, газовики и другие рабочие со своими семьями.
0: И на Северном полюсе живут?
3: Нет, там нет суши, только лед. А вот на Южном полюсе, в Антарктиде, люди живут. Но это ученые-исследователи, которые отправляются туда на несколько месяцев в командировку. Они там следят за погодой, изучают льды, проводят научные опыты.
0: И мороженое, наверное, едят каждый день. Они же там практически в холодильнике живут.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.

вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: спимо.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Братья Гримм. Сказка «Волк и лиса». Жила лиса у волка в услужении. И что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать. От того, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу, а волк и говорит:
2: «Лиса рыжая, достань ко мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
1: Отвечает лиса:
3: «Я знаю один крестьянский двор, есть там двое молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим!»
1: Это волку понравилось. Пошли они туда. И украла лиса ягненка, притащила его волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало. Захотелось ему добыть другого, и пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий. Заметила волка мать ягненка и принялась так сильно кричать и блеять, что сбежались крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе.
2: «Ты меня, однако, здорово подвела! Хотел я было утащить другого ягненка, но поймали меня крестьяне! Ой, и сильно мне бока намяли!
3: А зачем ты такой ненасытный?»
1: На второй день пошли они снова на поле. И говорит волк опять:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
3: «Я знаю один крестьянский двор. Нынче вечером там хозяйка блины печет. Давай их утащим!»
1: И направились они туда. А лиса весь дом кругом обшарила, все разглядывала да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила она 6 блинов и принесла их волку.
3: «На тебе, ешь!»
1: — сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит:
2: «Они такие, да, вкусные, что мне еще хочется!»
1: Зашел волк в дом и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот, и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его кто чем попало. И убежал он, на обе ноги прихрамывая. Прибежал к лисе в лес.
2: «Ну что ж ты меня так сильно подвела? Поймали меня крестьяне и начесали мне спину!»
3: «Ну зачем ты такой ненасытный?»
1: На третий день опять вышли волк и лиса в поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой и говорит ей:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя точно съем!»
3: «Я знаю одного крестьянина, он зарезал корову, и засоленное мясо лежит у него в погребе, в бочонке. Давай его утащим!»
2: «Так давай, давай пойдем скорее вместе! А ты мне поможешь, если я сам вырваться не смогу!»
3: «Что ж, пойдем, пожалуй!»
1: Сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они, наконец, до погреба. А было там мясо вдосталь. И волк подумал: «Все съем, времени хватит!» Лиса тоже как следует полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала, достаточно ли дыра широка, чтобы в нее пролезть. Тут волк говорит:
2: Лиса, милая, ну скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и куда-то выскакиваешь?
3: Да, надо поглядеть, не идет ли кто? Не ешь только слишком много.
2: Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем. Вкусно.
1: Тем временем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней, но он так набил свое брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину, да так его отходил, что волк испустил последний дух. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры избавилась. А вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши. Ярких вам сновидений.

0: Лук.
1: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
2: Эх, хорошо! Сказа-кафе.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец. Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
2: Не растут. А огурцы?
3: Нет, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
2: Сажаем? Ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Уключай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: любимое
1: для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.